0: Слушайте, буре, другий день.
1: И треса им потапер, пусть апрена марши. Си цифе контомпер, чиба твер пури. Сык ты тона суси, пикона жюсткаля. Ми цифе шанжи со, ведь сапрес он мути. А он дежуайте, буре, вер, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, дежуайте, буре, д